0: Да. Так, вы 10 секунд, полет нормальный.
1: Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
2: This is Outreach Dance. Reaching out across Hampshire and surrounding areas on DAB, online and on Freeview Channel 277. Bringing you the best dance music 24 hours a day. This is Outreach Dance.